0: LRT klasika.
1: Шалом алейхем. Ба микрофон Ольга Угрюмова. Мерхебен он дебанайте идише аудицию унзер Вилне. Сегодня в нашей передаче. Как вынужденная эмиграция превращается в репатриацию? Беседа с писателем Борисом Белкиным. Эмиграция – это движение отрицания, уехать из опасного, неприемлемого места, а репатриация, на иврите «алия», в буквальном переводе «восхождение», это движение принятия, то есть приехать в свой дом. Принятие Израиля репатриантами – это сложный психологический и социальный процесс. Трансформация вынужденной эмиграции, бегства от кризиса, от несогласия с политикой государства и так далее, в истинную репатриацию, то есть обретение национального дома, происходит через глубинную переоценку своей идентичности, преодоление бытового кризиса и поиск личных смыслов в еврейском государстве. Многие репатрианты в странах исхода не задумывались о своем еврействе или даже скрывали его. То, что раньше могло быть семейным секретом, в Израиле становится поводом для гордости и легальным пропуском в новую жизнь. О репатриации, о жизни на родине предков я говорила с писателем-переводчиком Борисом Белкиным. В прошлом москвичом, а ныне жителем израильского города Реховот. Недавно Борис Ефимович вместе со своей супругой, известным прозаиком,

0: историком, литературоведом, драматургом Натальей Громовой побывали в Вильнюсе.
1: Вы из украинских евреев?
2: Да, да, это так. Это место называется Рамны. Вот тут я кое-что могу рассказать. Дело в том, что в течение долгого времени, почти всей жизни, в общем, ну, как бы еврейские корни были как бы утаены от меня. Родители моего папы умерли прямо перед войной, поэтому там полностью обрываются как бы все следы. Значит, мои прабабушка и прадедушка были расстреляны в Украине. Там было такое местечко Рамны. Вот это и есть наше как бы родовое место. Значит, у меня была одна бабушка. Все. Бабушка 901 года рождения, и в 69 году она ушла. Ну, соответственно, онтологического дна, как такового, не просматривалось. А вот год назад буквально случилось действительно интересное событие. Уже будучи в Израиле, я в очередной раз полез в интернет. И вот тут я неожиданно обнаружил... А, нет, начало, пожалуй, будет еще раньше. В 22-м году, значит, наша дочь Маша по линии Таглиты в Израиле. И там очень хорошие аниматоры. Сразу же предложили всем детям, проходящим эту программу, назвать свою, как сказали, еврейскую фамилию. По этой фамилии, ну, пытались как-то реконструировать прошлое. И неожиданно мы попали в десятку. Маша назвала фамилию по женской линии, значит, моей бабушки Раевой. Ей сказали, что это очень сильная фамилия, это очень известная фамилия. Неожиданно оказалось, что мы сефарды. Далее, значит, совершенно точно было указано Рамны. Вот, и был приведен пример. Маша получила справку, у меня эта справка есть. И там приведен пример. Некто Рувим Мордыхаевич Раев владел большим бакалейным магазином. Это по какому-то дореволюционному справочнику. Но мало ли кто там владел магазином и сколько было Раевых даже. Но буквально год назад я полез в интернет. Неожиданно выяснилось, что теперь в интернете, значит, существует сайт какого-то жителя Рамен, который, слово сказать, теперь живет в Израиле. И ровно в том же городе, где живем мы. Вот сайт виртуальный. То есть можно вбить фамилию и посмотреть все, что известно. Значит, я вбиваю фамилию Раев. И по переписи 23-го года открывается примерно 30-40 позиций Раевых. Под номером 1 фигурирует Рувим Мордыхаевич Раев, 1848 года рождения. Я смотрю дальше. Там я узнаю бабушку, дедушку и одну из моих бабушек, тетю Маню, 901 года рождения, да, она еще живет с родителями и с дедушкой. Первые три позиции в этом списке, они наши. Ну вот.
1: Какие чувства, вот когда вы это обнаружили?
2: Возвращаюсь к мысли про онтологическое дно. Вот оно у меня впервые оказалось под ногами. Вот. Я точно, понимаете? Ну, как сказать? Я не был никогда воспитан в еврейской традиции. Я евреем себя ощущал в присутствии антисемитов, как правило. А тут я за собой почувствовал историю, ну, как минимум, нескольких поколений. А на самом деле, если верить справке, так это дело уходит совсем далеко. Хотя, когда я был в Испании, ну, что-то такое я подозревал, что может случиться. Ну, в общем, это вопрос сложный. В общем, полной ясности не было. А теперь она появилась.
1: Репатриация, желание сделать алию, как говорится, да, уехать на родину предков, оно всегда присутствовало?
2: Нет, нет, я никогда, то есть я всегда очень хорошо относился к Израилю. В Израиле у меня огромное количество уехавших друзей. И 35 лет там живет мой троюродный брат. Есть еще несколько родственников. Есть несколько еще потерянных родственников. Да, и к Израилю я неоднократно там бывал, но я никогда не собирался в Израиль. Более того, если бы не приход Путина к власти, если бы не все, что пошло потом, я думаю, что я бы жил себе. В России я ощущался человеком мира, человеком Европы. Вот, и я никогда туда не собирался. Потому что в нашем случае, как вы совершенно правильно сказали, в Израиле нет слова «эмиграция». Мы репатрируемся. Значит, в моем случае, а также за то, что у меня русская жена, уже не вполне еврейская дочь, жена связана очень плотно с российской культурой, я думал, что это совершенно не наш случай. Хотя, ну, где-то с первых годов этого уже тысячелетия, да, с первых годов я понимал, что, ну, что надо валить по-хорошему. Вот. Но обстоятельства нашей семьи были таковы, что сделать это было совершенно невозможно. Полная ясность появилась после Крыма. Но обстоятельства были такой, значит, силы непреодолимости, что мы никуда не уехали. А вот в 22-м году, хотя ничего не изменилось, и сложности были ровно те же, мы встали и, как миленькие, все бросили и уехали. Другое дело, я всегда понимал, что брать израильский паспорт, на что я и все мои близкие имеем право, да, не будучи готовым к тому, что этот паспорт может оказаться единственным, аморально. Вот. Но к этому моменту все дозрели. Поэтому в нашем случае наша вынужденная миграция, в общем, вернулась в честную репатриацию. Вот. Мы сделали алию. Неожиданно очень пришлось ко двору моя русская жена. Да и с дочерью ситуация решительным образом поменялась. Сейчас она уже замужем за израильским мальчиком. В общем, полный порядок.
1: Вы сразу приняли Израиль? Особенно люди русской культуры, да, тем более выросшие не в еврействе настоящем. Как вы приняли Израиль?
2: Израиль я принял сразу. Иногда меня спрашивают, значит, не испытывал ли я чувство ностальгии, и был ли период привыкания. У меня не было ничего. Вот мы покинули пределы Российской Федерации, и я с облегчением вздохнул. Все. Я хорошо понимал, что просто началась другая жизнь. Единственное, что мне жаль, это московскую квартиру и все оставшиеся там вещи. Огромное количество книг, фотографий, картинки, картины. Ну, в общем, понятно, с этим мы пока сделать не можем ничего. Но у нас просто началась другая жизнь. Более того, у меня в Москве знакомых-то не осталось, честно говоря. Большой корпус моих друзей уехал в 90-е годы, кое-кто еще раньше. А, значит, последние знакомые уехали сразу же после 22-го года. Все.
1: Появились ли у вас новые друзья в Израиле?
2: Да. Ну, во-первых, у меня довольно много старых друзей. Довольно много старых друзей, которые уехали. Во-вторых, у меня хватает там родственников. Но в силу того, что мы люди, а особенно моя русская жена, мы люди достаточно публичные, плотность общения в Израиле, а у нас и в Москве она была немаленькой. Понимаете, я бы сказал, что она даже превышает московскую. Поэтому в этом смысле мы абсолютно ничего не потеряли. Мы живем абсолютно полноценной жизнью, которой очень довольны. Аккуратно сказал бы, что если бы не внешние причины, понятные каждому, и порожденные ими внутренние противоречия как бы внутри страны, жизнь в Израиле, ну, на мой взгляд, вполне похожа на райскую.
1: Вы такой Оле Хадаш, да?
2: Совершенно верно. Значит, по-хорошему, смотрите, есть один болезненный вопрос. Нет, но дело в том, что израильское общество, оно очень, ну, как бы состоит из таких разных паттернов, которые не всегда так соприкасаются, да? И поэтому наша жизнь – это принадлежность к одному из таких, значит, паттернов. Но при этом ни одного дня я не чувствовал себя инородным. Конечно, я сейчас чувствую действительно дома. У меня ровно такие же права, значит, как у всех людей, которые я встречаю на улице, в учреждениях. Вот это раз.
1: Просто в Фейсбуке, да, есть такое сообщество «Тыквенная лата».
2: Есть. Но оно немножко более молодежное.
1: Я понимаю, да. Но иногда мне приходится читать комментарии людей, которые недавно оказались в Израиле по разным причинам, которые никакого отношения к еврейским корням не имеют. Их комментарии такие мерзкие.
2: Это мне приходится читать такие комментарии. Но тут я бы добавил вот что, к величайшему сожалению, что среди таких людей есть и галахические евреи. И галахические евреи, но точно так же, абсолютно не понимающие, куда они приехали и зачем. Более того, к сожалению, некоторых из этих, ну, как правило, это люди молодые, некоторых мы знаем, и в общем, это привело к сложностям в общении и обрыву этих отношений, на самом деле. Да. После 22-го года, вот именно ситуация, когда люди поехали не куда-то, а откуда-то, Ну да, приводит к такой ситуации. Вот. Это не наша ситуация.
0: Для репатриантов из бывшего СССР иногда сложно психологически было. У себя на родине они были евреями или даже жидами. А в Израиле становятся русскими.
2: Ну, русским я себя нигде никогда не ощущал. Начнем с этого, понимаете? Вот. Ну, меня с детства учил папа. У меня учил, он говорит, что еврей – это хорошее слово. А вот если говорят жид, то надо, как говорил папа, получивший уличное воспитание, так как вырос без родителей, надо сразу бить в морду, говорил папа. Но иногда с большим, иногда с меньшим успехом я следовал как-то этому правилу. Но, собственно, в СССР и в Российской Федерации слово «еврей» часто тоже имеет плохие коннотации. Вот. Не знаю, понимаете? Но есть в Израиле сейчас такой, значит, человек с Украины, Юра Володарский. Достаточно известный журналист, сотрудничает с Новым Иерусалимским журналом. Где-то полгода назад он написал такое маленькое эссе, вот ровно на эту тему. Ну, Юра человек, я не знаю точно, но примерно моего возраста, может быть, лет на 10 младше, да? Эссе называется «Никто». Но, как известно, так отвечал Одиссей, да, на этот вопрос. Вот там чрезвычайно конспективно, но рассматривается как раз комплекс вот этих проблем. Вот кем себя чувствую? Он говорит, ну, никем. Ну, вот человек, все. Вот, и я как-то, ну, вот как Бродский когда-то говорил, в каких категориях должен себя определять человек, да, в каких не должен. Я в этих категориях себя не определяю. То есть, конечно, так сказать, галахически я еврей. Вот, но понимаете, чтобы это как-то сильно сказывалось на мое отношение, вот, в первую очередь, к миру, я бы не сказал. Вот, я бы не сказал. Тем более, что в самом Израиле сейчас настолько сильны внутренние противоречия между, условно говоря, правыми и левыми, между религиозными и нерелигиозными, между людьми разной степени религиозности. Знаете, что... В общем, эти определения имеют, ну, как, достаточно малый смысл.
1: А скажите, пожалуйста, вас напрягают религиозные люди? Даже на улице, да, в том же Иерусалиме, в ультраортодоксальных районах?
2: Ну, в Мяшеарим, честно говоря, до сих пор как-то не посещал. Но в городе Реховод, в котором я живу, у нас есть свой маленький Мяшеарим, то есть религиозные районы. Ну, как только вы заходите, значит, в такой район, вы видите огромное количество детей, вы видите людей во всем черном. Ну, та же ситуация в Нейбраке. Как вы понимаете, там я действительно бывал. Нет, меня ничего не напрягает, кроме одного обстоятельства, которое очень ощутимо во время войны. Это отказ от службы в армии. Вот, мне кажется, это абсолютно ненормальным. Потому что мало того, что значительная часть харидимов не работает. В армии служить они отказываются. Вот, но это не носит тотальный характер. Но это как бы, да, это не носит. Но эта проблема существует. Она, мне кажется, очень серьезной. Ну, еще в составе правой коалиции, значит, откусывается даже во время войны. А надо понимать, что Израиль – крошечная страна с крошечным мнением. Откусываются очень серьезные деньги. Это, конечно, моего одобрения не вызывает.
1: После 7 октября, после этой жуткой атаки «Хамас», когда весь мир почему-то не встал на сторону Израиля, единственной страны, которая борется с радикальным исламизмом, с терроризмом на сегодняшний день на Ближнем Востоке, а вот занял позицию пропалестинскую. Что вы можете сказать? Почему так происходит?
2: Ну, это точно в двух словах не сказать. Значит, после 7 октября я написал десяток писем своим французским товарищам, которых я знаю более 30 лет. Я более в попытках, ну, как-то объясниться. Это абсолютно бесполезно. Те, кто, ну, аккуратно скажу, поглупее, ушли совсем влево. Это поддержка Меланшона и «La France Insoumise», «Непокоренной Франции», что, ну, конечно, находится за пределами добра и зла. Но даже, значит, с людьми высокой культуры, отношений и так далее, никакого понимания нет. Там как бы не отрицается, слава богу, факт права Израиля к существованию. Но вот этот припев «Палестинские дети», понимаете, как бы сказали в Советском Союзе, абстрактный гуманизм. Вот, ничего с этим поделать нельзя. И тезисы типа, значит, нарушения суверенитета Ливана никто не понимает и понимать не желает. Вот я очень сильно это переживаю. Я не то чтобы франкофон, но всю жизнь как-то я смотрел в ту сторону, я однократно там бывал. Вот, очень люблю французскую культуру. Вот, и чрезвычайно печалюсь по этому поводу. Вот, примерно такая же у меня переписка, значит, с моими знакомыми в Штатах и Канаде. Еще одна моя знакомая, которая, знаете, с 81 года, это университетские круги, город Оттава. Ну, про университетские круги, я думаю, мне не надо сейчас ничего объяснять. Но, в общем, это беда, конечно. Это, конечно, беда. Западный мир несколько заблудился. Несколько дней назад в интернете был пост неизвестного мне человека. Какой-то француз, я посмотрел, самоучка, какой-то предприниматель, который там написал. Ну, вот как Ленин когда-то писал что-то три, подскажите мне, составные части, да, и чего-то такого, этого самого, да. А он так написал про современное положение вещей, про вакизм. И начал, конечно, с Фуко, Делёза и Дериды. Вот. И тут на него набросились разные специалисты в области западной философии. Да? А я думаю, что он написал, в общем-то, правильно. То есть этот пост полемически заострен, но это так, я думаю, что это так и есть, честно говоря. Западная цивилизация заблудилась, она перестала различать добро и зло. Вот все сделалось относительным. И время постмодернизма, которое начиналось, в общем, безобидными фильмами в начале 80-х годов, мы все приветствовали толерантность, но как-то, так сказать, все выворачивается несколько наизнанку и превращается в свою противоположность. Как из этого будет выходить человечество, я не знаю. Вот. Но пока Израиль, ну, не то чтобы отдувается за всех. Израиль, конечно, борется, он не думает о том, что там происходит в Европе и в Америке, вот, а защищает своих граждан. Но это точно как бы передняя линия фронта с этой чудовищной опасностью. Потому что на самом деле все просто. С одной стороны, цивилизация, а с другой стороны, дикость и людоедство. Но называя вещи своими именами. Понимаете, потому что с мультикультурализмом зашли слишком далеко.
1: Не кажется ли вам странным, что люди вот в той же Восточной Европе, в Балтийских странах, которые всецело поддерживают Украину и выступают, естественно, против путинизма, но совершенно забывают, что Хамас – это лучший друг Путина, да? И чуть ли не ежемесячно лидеры Хамас прилетают в Кремль, обнимаются и целуются с Путиным. И совершенно не складывается этот пазл.
2: А пазл вообще сейчас не складывается никакой. Вы абсолютно правы. И первые, куда полетели представители Хамас после 7 октября, это и был Кремль на самом деле. Я грешным делом и думаю, что 7 октября было, конечно, инициировано кремлевским руководством. Есть некоторые люди, находят в этом, как бы некоторые плюсы. Потому что если бы одновременно на нас навалил, значит, Газа, Хизбалла из Ливана, значит, со стороны Сирии, то неизвестно, что бы случилось. Мы и так получили беспрецедентную катастрофу. Абсолютно беспрецедентную. А так, в общем, при понесенных, конечно, чудовищных потерях, ведь погибло порядка 1240 или 1260 человек в течение одного дня, да, 260, по-моему, человек, я уже немножко забываю, были, как раньше, угнаны, да, вот да. Это же то, что произошло, это такой типичный набег такой средневековый, кажется, это называется словом «рафья», вот, такой набег, и то ли 3, то ли 4 тысячи были ранены. Вот возьмем любую страну, Германию или Францию, да, и приведем к общему знаменателю. Посчитаем общее количество, да, введем этот коэффициент. Вот. Так можно вообще как-то оценить чудовищность понесенных потерь. Да, но, видите, сочувствие Израилю, там, по-моему, дня не продержалось, едва ли не на следующий день. Но Европа к этому готова. Но беда заключается, на мой взгляд, еще вот в чем. Как-то традиционно всегда считалось, что левые – это демократия, равноправие и так далее, а, значит, правые – это фашизм. Хотя, так сказать, десятилетия советской практики, по-моему, абсолютно перепутали эти понятия. Разбираться, кто правый, кто левый, уже действительно очень сложно. А ситуация меняется. Знаете, и по Европе, например, при том, что, ну, опять же, я лучше всего знаю французскую ситуацию, да, я никогда не условно говоря, крайне правые, да, ну, как, значит, были наследниками фашистов, так и остались.

0: есть огромная масса, значит, людей, которых относят к правым, которые, ну, в общем, я бы никогда так не назвал. Вот, и мне бы, ну, где-то лет 10-15, наверное, последних я это формулировал примерно так. Как бы лидер правых не особенно, ну, возьмем тоже Марин Ле Пен, на которую там клеймо ставить, значит, негде было, да? А вот повестку у них бы разумным левым бы неплохо бы, так сказать, перехватить. Вот то, что называется «ажанда», да? Но этого не случилось. Во Франции также левые, значит, от умеренных до непокоренной Франции Меланшон, они также объединяются, чтобы не допустить, значит, к власти правых. И делают это абсолютно напрасно. И во вред, значит, и всем, и себе в первую очередь. В общем, это беда. Это беда настоящая. Есть еще один вопрос. Ситуация уже окончательно запуталась с трамповской Америкой. Знаете, вот этого хочу аккуратно сказать, но совсем мало кто ожидал. Дело в том, что после первой каденции Трампа мне казалось, ну, что как бы хуже варианта для Америки или всего мира быть просто не может. Да, но когда остались два кандидата, значит, Камала Харрис и Трамп, тут я как-то как житель... Как гражданин Израиля я невольно задумался, понимаете? Да, ну для Израиля, во всяком случае, для Израиля точно, для всего мира, ну как бы тактически Трамп, ну в общем, неважно, для Израиля уж точно, если, значит, с Трампом что-то чудо может быть, то с Камалой Харрис уж не светит ничего, ничего совсем. Вот. Тут есть действительно какая-то загадка. Мир настолько сильно ушел вот это условное влево, что вариант, который бы хотел, чтобы появился бы кто-то разумный, поставил, он не проходит. Ответом на левое сумасшествие, на левую паранойю почему-то выходит правое безумие, которое выглядит, ну, еще более как-то откровенно. Но есть такая русская пословица: «клин клином вышибают». Понимаете, может быть, историческая, ну, как бы, логика ходит вот такими путями. Увидим, что сейчас будет. Понимаете, потому что сейчас... Трампа, конечно. Но опять же, мы, потому что и внутри Израиля есть, у нас также есть крайне левые, которые это не понимают, да? Но мы упрекаем Трампа за другое, за непоследовательность, за отсутствие позиции, за слабохарактерность. Понимаете, за то, что во время Первой иранской войны была остановлена, за то, что сейчас произошла такая же остановка, и сам факт, вот как происходил этот выход, да? За то, что сейчас не возобновляются действия. А любому разумному, как мне кажется, граждане Израиля, понятно. Но, собственно, я еще в Израиле не жил, но я понимал, что как только будет ядерная программа подходить к своему завершению, Израиль будет разносить это. Вот, а чего нам ждать?
1: Вы первый раз в Вильнюсе. Вильнюс когда-то назывался Литовским Иерусалимом, Иерушалайм де Лита. Ощущается ли вот эта еврейскость, вот этот еврейский дух?
0: Ну, про дух я сказать не могу. Но спасибо за то, что поставлены многочисленные доски. Есть трогательные картинки на домах. За то, что республика Ужупис, да, медитации, за то, что там, значит, помимо какой-то связи, там Монмартр, еще что-то, но там, где вот висит, там есть и на иврите надпись. Да. Вот. Ну, вот таким образом, да. Ощущается. Что касается духа, тут, конечно, ну, так сказать, нужно немножко более длительное пребывание и общение с людьми. Вот. Вот только что, вот мы сейчас, полчаса назад мы вышли из ресторана, где, в общем, нам была дарована честь пообедать с Томасом Венцлова. Ну, это человек, который во все времена, как мне кажется, и раньше, и сейчас, вот все понимал так, и по еврейскому вопросу, разумеется. Понимаете? Вот как мне хотелось бы. Понимаете? Ну, вот это подкрепляет немножко вот это ощущение тоже. Да. Понимаете? Вот всем бы так.
1: Наверное, вот когда общаешься с такими людьми, как Томас Венцлова, появляется такая надежда, да, что все будет хорошо.
0: Ну, хотелось бы чрезвычайно верить. Понимаете, мне действительно, понимаете, мы все были бы счастливы, если он хоть в какой-то степени, понимаете, были бы похожи на этого прекрасного человека, друга многих не менее прекрасных, великих и значительных людей. Дай ему Бог вообще сил, здоровья и еще долгих, лет жизни.
2: Вы слушали беседу с писателем-переводчиком Борисом Белкиным. Наша передача подошла к концу. Ее для вас подготовила и провела Ольга Угрюмова, звукорежиссер Лина Дейнени. Их данк алле цюхерер, зайт гезунт.